Если ты потерялся, не можешь найти свое тело в музыке, со мной иди. Если ты потерялся, не можешь найти свое тело в музыке, за мной иди. Если ты потерялся, не можешь найти свое тело в музыке, музыка, со мной иди. Если ты потерялся, не можешь найти свое тело в музыке.